Молимо. Господ наш Бог, нахранил си нас святыми скривностями, ко смо обхаяли спомин Девице Марии, найбомо с ньо дележни вечне срече, по Христосу нашем Господу. Молимо за усе, ки са у стиски, за мир у свету. Отче наш, ки си у небеси,